На духе нас ты обвалил, Виноват ты. Хороший наши садали, Виноват ты. Виноват ты, я тебя.